0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Possession of the Groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

хіти. Альфа-радіо. Радіо твоєго дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: А почему она белая?
1: Потому что она светлая и чистая, как небо над твоей головой.
0: Как вода в ручейке.
1: И в нашей бескрайней.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко требует обеспечить переработку сыворотки в высокомаржинальный продукт, такой как концентрат сывороточного белка. Об этом глава государства заявил в минувшую пятницу во время посещения производственной площадки «Савушкин продукт» в Березе. Как доложили главе государства, мощность площадки позволяет перерабатывать 2000 тонн молока в сутки и 2200 тонн сыворотки. Для переработки молочной сыворотки на «Савушкином продукте» используется метод ультрафильтрации, который позволяет получить концентрат сывороточного белка. Из него изготавливают детское питание, добавляют в йогурты, мясные, хлебопекарные и молочные продукты, а также в спортивное питание. В продолжении темы Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в предприятии «Савушкин продукт». Говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, президент выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. Отдельно глава государства отметил вклад семей, которые поддерживают своих тружеников и воспитывают детей так, что они мечтают продолжить трудовую династию. В Минске 11 сентября состоится 5-й международный форум экономического сотрудничества. Его деловая программа включает пленарное заседание и тематические дискуссии с участием руководителей государственных органов и международных организаций, а также B2B-переговоры с потенциальными партнерами. Участники смогут обсудить актуальные темы, такие как инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, новые направления международной кооперации, практические инструменты для расширения деловой географии. В Беларуси с 1 августа выросли размеры бюджета прожиточного минимума. Сейчас в среднем на душу населения БПМ составляет 530 рублей и 37 копеек. Пропорционально росту БПМ автоматически на 4,1% увеличились отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. В частности, размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Официальные курсы Нацбанка на эти выходные: доллар 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Витебске и Гродно плюс 21, в Минске и Могилеве 23 выше нуля, в Бресте плюс 24. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 23-25, в Витебске днем от 24 до 26 тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 33-35. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске, Минске и Могилеве кратковременные дожди и гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития, эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов. Сегодня глава государства также поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем коллектив Белорусской железной дороги достойно справится с новой задачами по совершенствованию логистических маршрутов, контейнерных перевозок, инфраструктуры международных транспортных коридоров. С 1 сентября в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по предмету информатика для учащихся 6-9 классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Главное нововведение – это интеграция технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков. Госавтоинспекция в эти выходные дни усилила контроль на дорогах страны. В фокусе внимания – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями всех видов транспорта, исключение из участия в дорожном движении бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающие сигналы светофора и перевозки пассажиров. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Официальные курсы Нацбанка на эти выходные: доллар 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 24, в Гродно 19 выше нуля, в Минске и Бресте плюс 21, в Гомеле и Могилеве 25 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 23-25, в Витебске днем от 24 до 26 тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 33-35. По большей части территории страны без осадков, лишь в Минске, Витебске и Могилеве кратковременные дожди, возможно гроза. Таковы данные Белгидро.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: по радио. Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район в минувшую пятницу подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт» и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Президент обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. Глава государства убежден, что владельцы бизнеса должны особо ценить своих сотрудников и вообще всех, кто вносит вклад в появление конечного продукта. Министр обороны Виктор Хренин обсудил с военкоматами выполнение поручений президента по уборочной кампании. Офицеры доложили министру о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения. Глава оборонного ведомства поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора, в том числе информационную работу по вопросам, волнующим население, до завершения страды. На этом этапе оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая. Результаты и предложения будут доложены главе государства. Выплата материальной помощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси. Напомню, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составляет 30% от бюджета прожиточного минимума, то есть чуть больше 159 рублей на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. Предусмотрена и дополнительная помощь. Это государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя, а также благотворительные акции. И в завершении выпуска акция «Мотоциклист» проходит в Гомельской области. Профилактическое мероприятие продлится по 3 августа. Сотрудники госавтоинспекции основное внимание сосредоточат на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей двухколесного транспорта. В эти дни для мониторинга дорожной ситуации задействуют системы видеонаблюдения, включая республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. И о погоде: сейчас в Витебске и Бресте плюс 23, в Гродно 20 тепла, в Минске плюс 22, в Гомеле и Могилеве 28 выше нуля. Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске днем от 24 до 26 тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 33-35. По всей стране облачно, но без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития, эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов. В Беларуси утверждены положения о порядке разработки схемы инвентаризации систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Схемы питьевого водоснабжения и водоотведения являются основными документами при градостроительном планировании и служат инженерно-технической основой для разработки и актуализации генеральных планов населенных пунктов, с учетом которых определяются резервы и лимиты мощности действующих систем, прогнозные нагрузки для новых микрорайонов и определение технической возможности строительства сетей. Пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси. Технология должна заработать до конца этого года. Параллельно облачная ЦП проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в двух частях. Первая – в специализированном программно-аппаратном комплексе оператора, а вторая – в мобильном приложении смартфона, с которого будут управлять облачной цифровой подписью. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID. И в завершении выпуска. Белорусская железная дорога в этом году планирует обновить подвижной состав. Уже к сентябрю парк магистрали пополнится 15 новыми пассажирскими вагонами. Всего будет приобретено 100 составов для транспортировки грузов и 30 для перевозки пассажиров. Это станет очередным шагом в модернизации отрасли. Новые пассажирские вагоны свяжут две столицы – Минск и Москву. Они будут соответствовать современным требованиям к комфорту и безопасности. Составы оборудованы различными сервисами, которые делают поездку более удобной. В целом, пассажирскому комплексу уделяют особое внимание. Только за этот год железнодорожники перевезли 28 миллионов человек. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 23, в Гродно 21 градус выше нуля, в Минске плюс 22, в Бресте плюс 24, в Гомеле 30 выше нуля, в Могилеве плюс 29. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 23-25, в Витебске днем от 24 до 26 тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 33-35. По большей части территории страны облачно и без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником – Днем десантников и сил специальных операций вооруженных сил. Вот уже без малого столетия голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины своим ежедневным ратным трудом, подтверждая справедливость легендарного девиза «Никто, кроме нас», говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. Александр Лукашенко отметил, что сейчас личный состав сил специальных операций достойно продолжает традиции ВДВ, зарекомендовав себя как надежный оплот интересов национальной безопасности. Беларусь и Руанда намерены укреплять промышленное сотрудничество. Об этом шла речь во время встречи замминистра промышленности Леонида Рыжковского с чрезвычайным и полномочным послом Республики Руанда в Беларуси. Белорусская сторона представила широкий спектр выпускаемой продукции. Особый интерес проявлен к сельскохозяйственной технике, системам очистки и хранения зерна, к электротранспорту и газомоторной технике. Посол предложил вывести взаимодействие на новый уровень, продолжив в диалог как между министерствами, так и напрямую с бизнесом. В Беларуси изменен порядок согласования справок в Фонде социальной защиты населения, сообщили в Минтруда и соцзащиты. Согласование справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование, исполненные в полном объеме, либо отсутствуют, будет осуществляться в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Это позволит сделать взаимодействие субъектов хозяйствования с учреждениями банков и органами ФСЗН более удобным и оперативным, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим использовать личный кабинет плательщика взносов для согласования таких справок больше не требуется. Белорусские организации планомерно завершают подготовку к отопительному сезону. Из 92 запланированных паспортов готовности теплоисточников уже получена почти половина. Потребители тепла опережают график. Документы оформлены примерно на 60%. Торфяная промышленность полностью готова к зимним пиковым нагрузкам. Накоплено почти 1 000 000 тонн сырья, а также порядка 375 тысяч тонн готовых топливных брикетов и сушенки. Более 71 тысячи тонн твердого топлива уже отгружено в регионы. Отмечу, все подготовительные работы к отопительному сезону в стране планируется завершить до 20 сентября. И о погоде. Сейчас в Витебске и Бресте плюс 24, в Гродно 21 градус выше нуля, в Минске плюс 22, в Гомеле плюс 30, в Могилеве 29 выше нуля. Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.

кричали осуждение, позор, геноцид. Но к обеду скандальчик замяли. Все же Арни и все же визит. Без намеков, теперь без укора. Понимаю неловкий момент, но актер остается актером.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем коллектив белорусской железной дороги достойно справиться с новыми задачами по совершенствованию логистических маршрутов, контейнерных перевозок, инфраструктуры международных транспортных коридоров. В Минске 11 сентября состоится

Это пятый международный форум экономического сотрудничества. Его деловая программа включает пленарное заседание и тематические дискуссии с участием руководителей государственных органов и международных организаций, а также B2B переговоры с потенциальными партнерами. Участники смогут обсудить актуальные темы, такие как инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, новые направления международной кооперации, практические инструменты для расширения деловой географии. В Гродно в связи с ликвидацией последствий непогоды все службы работают в усиленном режиме. Руководство города и экстренные службы скоординировали действия по скорейшему наведению порядка. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц специальной техники и более 300 работников коммунальных служб и МЧС. Силы брошены на расчистку дорог и ливневой канализации, уборку поваленных деревьев и откачку воды. Все коммунальные службы города будут работать до полного устранения последствий непогоды. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за жары. По данным синоптиков, в понедельник по югу страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 33 градусов по Цельсию. Спасатели обращают внимание на факторы опасности, которые несут такие погодные условия. Из-за аномальной жары возможны перегрев трансформаторного оборудования и отключение электроэнергии, деформация асфальтового покрытия и увеличение числа ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов. Медики рекомендуют в период сильной и жаркой погоды соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и избегать чрезмерных физических нагрузок. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гродно плюс 22, в Минске 24, выше нуля, в Бресте плюс 25, в Гомеле 33 тепла, в Могилеве плюс 30. Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24, 26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, а также неиссякаемой энергии для достижения новых профессиональных результатов. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Курултая в Казахстане возглавит первый заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств Игорь Петришенко. Его кандидатуру согласовали на заседании члены Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества в Минске. Планируется, что миссия начнет свою работу уже завтра. В Астане откроется штаб миссии, запланированные встречи с руководством государственных органов ответственных за организацию и проведение выборов. С 1 августа в нашей стране увеличены размеры государственных субсидий, которые предоставляют безработным для открытия собственного дела, сообщили в Минтруда и соцзащиты. Теперь же

получить субсидию в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, то есть 5834 рубля. Для жителей малых городов и районов с напряженной ситуацией на рынке труда, а также сельской местности, размер поддержки составит 15 БПМ или 7955 рублей. Максимальную субсидию 20 бюджетов прожиточного минимума, что с 1 августа составляет 10 607 рублей, могут получить безработные, которые планируют открыть бизнес, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок. Отмечу, новые размеры субсидий будут действовать до 31 октября этого года. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны в эти выходные дни. В фокусе внимания пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями всех видов транспорта, исключение из участия в дорожном движении бесправников, а также нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающие сигналы светофора, а также перевозки пассажиров. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Официальные курсы Нацбанка на завтра: доллар 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 31 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Гродно плюс 22, в Минске 24, выше нуля в Бресте плюс 25, в Гомеле 33 тепла, в Могилеве плюс 30. Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидикс,

0: Радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь?

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником – Днем десантников и сил специальных операций вооруженных сил. Вот уже без малого столетия голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины своим ежедневным ратным трудом, подтверждая справедливость легендарного девиза «Никто, кроме нас», говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. Александр Лукашенко отметил, что сейчас личный состав сил специальных операций достойно продолжает традиции ВДВ, зарекомендовав себя как надежный оплот интересов национальной безопасности. Пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси. Технология должна заработать до конца этого года. Параллельно облачное ЭЦП проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в двух частях. Первая – в специализированном программно-аппаратном комплексе оператора, а вторая – в мобильном приложении смартфона, с которого будут управлять облачной цифровой подписью. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID. Около 60 тысяч молодых специалистов завтра приступят к своим обязанностям на первом рабочем месте. Для тех, кто начинает свой профессиональный путь в бюджетных организациях, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы – от 10 до 50% от оклада. Также при выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь в размере месячной стипендии. В случае распределения

не по месту жительства или прописки, обеспечено пособие за переезд. В Национальном аэропорту Минск реализуется проект по расширению площади парковки. Это одно из мероприятий, направленных на перспективное развитие инфраструктуры при вокзальной площади аэропорта и поддержание уровня оказываемых платных услуг, предоставляемых авиапассажирам. Предусмотрено увеличение автомобильной стоянки на 884 машиноместа, 542 места для транспорта посетителей аэропорта и 342 для служебного транспорта. Официальные курсы Нацбанка на завтра: доллар 2 рубля 91 копейка, 3.66 за 100 российских рублей и 4 рубля 31 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Гродно +21, в Минске и Бресте 24, выше нуля в Гомеле +34, в Могилеве 28 тепла. Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают +24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса выше нуля, в Гомеле +30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о холестерине. Что это такое, для чего он, откуда он берется, что такое плохой или хороший холестерин, есть ли такое понятие, да, ну и вообще, откуда он берется и друг он или враг, да. И вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, холестерин – это и друг, и враг. И все зависит от того, какое количество этого холестерина находится у нас в крови. Если его много, то есть выше нормы, конечно, он становится врагом. Если его не хватает, это тоже плохо. Но определенный уровень холестерина в нашей крови, он должен существовать, потому что он для нас жизненно необходим. Мы не можем без него существовать. Это на самом деле так. Почему он друг? Я хочу сказать, что около 80% холестерина вообще производится нашей печенью. Наша печень – это такая фабрика по производству холестерина. И представляете, 80% этого вещества производится в нашем организме самостоятельно. Наш организм не производит кальций, вдруг там калий, там какие-то другие микроэлементы. Нет, это все необходимо нам для того, чтобы мы получили эти микроэлементы, витамины извне, то, о чем я раньше вам рассказывал. А вдруг холестерин наш организм берет и сам производит. Все потому, что он жизненно необходим. Если у нас будет критически низкий уровень холестерина, то наш организм себя будет очень плохо чувствовать и очень быстро сойдет на нет, то есть умрет. Да, это на самом деле так. А для чего? А все для того, что мы все с вами состоим из миллиардов, если не больше, различных клеток. И вот наша клетка, чтобы она чувствовала себя клеткой, да, а не просто там какой-то жидкостью, которая расплывается, у нее есть оболочка, мембрана. Так вот, в состав этой оболочки и входит холестерин. То есть, представляете, насколько глубоко и насколько важно понятие того, что у нас должен быть холестерин на самом деле в определенном количестве. Наша мембрана полупроницаемая. То есть, она дает возможность проникать всем необходимым веществам в клетку, но не дает ему бегать из клетки. Поэтому она и полупроницаемая, она только в одном направлении. Да. Дело в том, что наша мембрана, это, ну, я бы так сказал, состоит из таких, ну, жирных клеток. Жировая оболочка. Вот. И, конечно, одним из самых основных компонентов этой оболочки является холестерин. И вот в результате этого она не дает убегать нашим важным веществам. А там у нас и ядро, и митохондрии, и там цитоплазма, это куча всего. Даже не буду вам забивать голову. Но вот все, что находится внутри, не может жить без витаминов, микроэлементов и других активных веществ, которые проникают благодаря, еще раз говорю, полупроницаемой мембране, состав которой входит холестерин. Теперь мы понимаем, насколько это важная вещь. И мы должны понимать, что все, что производит наш организм самостоятельно, это крайне важно для того, чтобы мы с вами просто жили. Но организм хитер. Он все-таки 20% дает

0: на то, чтобы мы недостающие вещи получали сами. Ну, знаете как, мы же ведь о наших детях тоже заботимся очень хорошо, да, даем им все на свете, но чуть-чуть не додаем для того, чтобы они сами начинали двигаться в этой жизни. То же самое и наш организм. Он вроде бы 80% обеспечивает, но все-таки дает нам возможность, чтобы мы с вами немножко шевелились, а не расслабились, лежа на диване и думали, ну, что я там буду какими, или лежать на печи, да, мой организм за меня все сделает. Нетушки. А это вот еще раз к тому, насколько совершенен и насколько интересен наш с вами организм. Так вот, это одна из основных функций холестерина. Вторая – это синтез гормонов. Причем, опять же, второстепенных гормонов не бывает. Все, что производится в нашем организме, все гормоны, конечно, не очень важны. Но холестерин участвует в синтезе таких гормонов, как тестостерон, как эстроген и как кортизол. То есть, ну, два основных гормона, которые непосредственно идентифицируют нас как мужчина и как женщина, да? Поэтому это тоже крайне важно. Ну и, конечно же, холестерин помогает пищеварению. Он необходим для выработки желчных кислот, то есть для производства образования желчи, которая потом по желчным протокам, опять же, в печени, да, собирается в желчном пузыре. Ну и когда мы с вами начинаем что-либо кушать, неважно, что мясо, зелень какую-нибудь, просто что-то в рот положили, сразу же дается сигнал в головной мозг, начинается активно выделяться желчные пигменты в 12-перстную кишку для того, чтобы тот комок пищи, который попадает из желудка в 12-перстную кишку, дополнительно расщеплялся на нужные нам вещества, и мы их получали в том виде, в котором наш организм привык их получать. Ну и, конечно же, еще одна из важных функций – это обеспечение правильной работы нервной системы. То есть, ну, в том числе он защищает и наш с вами мозг, если так можно сказать. Вот такой вот очень важный и нужный нам холестерин. Почему он враг? Дело в том, что холестерин – это такая жирная капелька. Ну, я уже так, вы меня простите, конечно, те, которые имеют отношение к медицине, но я все-таки хочу рассказать, чтобы люди понимали. Холестерин не растворяется в воде, да? И так просто он в свободном полете, он не может плавать в нашем кровяном русле. У него есть переносчики, то есть у него есть транспорт. И этот транспорт как раз-таки есть липопротеиды низкой плотности и липопротеиды высокой плотности, да? Мы про них все слышали. Мы про них все прекрасно знаем. Когда сдаем биохимию, биохимический анализ крови, конечно же, мы очень хотим знать, какой у нас уровень холестерина, да? Но мы должны смотреть, какой у нас уровень липопротеидов низкой и высокой плотности. Так вот, когда вот эти вот переносчики переносят наш холестерин, и когда его много, когда он поступает еще извне в большом количестве, превышающем 20%, которое нам нужно, да, то, конечно же, сам холестерин он в виде холестериновых бляшек откладывается на стенках сосудов. Вот для того, чтобы этого не происходило, да, то липопротеиды высокой плотности, их называют хороший холестерин, да, он как бы помогает излишкам холестерина, липопротеиды, возвращать обратно в печень для того, чтобы перерабатывать, утилизировать, выводить и дальше производить. А вот липопротеиды низкой плотности или плохой холестерин, про который мы привыкли все говорить, ну, это немножко неправильно, но как бы так, житейское, да, вот когда его слишком много, он как раз-таки оседает на стенках сосудов. И тогда мы понимаем, что со временем это очень-очень длительный процесс. Конечно, к счастью, за короткий промежуток времени, там, за год, за пять, забить свой организм холестерином настолько, чтобы он там начал уже бить тревогу, очень сложно. Но если постараться, то этот процесс за 10 лет однозначно можно довести до финальной точки, когда нашему организму придет, извините, капут. Мы прекрасно понимаем, что сам холестерин, либо протеин, низкой плотности, которые откладываются на стенках сосудов, они же откладываются на всем протяжении. И в первую очередь, конечно же, будут страдать мельчайшие сосуды, то есть капилляры, которые, ну, не сами на просвет, там, ну, извините, там один эритроцит всего лишь только может пропустить через себя. Это наших конечностей, кончиков пальцев, рук, ног, кончика носа, ушей. Сосуды головного мозга тоже очень мелкие, мельчайшие. И, конечно же, в первую очередь страдают они. Поэтому мы иногда с вами ощущаем онемение, мы ощущаем с вами холод в конечностях, да, вроде только-только погода вроде нормальная, у нас ноги мерзнут. Это уже такое достаточно глубокое, серьезное поражение сосудов, в том числе, по всей видимости, и холестериновыми бляшками, которые сужают просвет, и естественным образом эти части тела недополучают кислорода. Следовательно, кислородное голодание, восприимчивы к перепадам, и, конечно же, температуры будут мерзнуть. Но это не самое критичное. Самое критичное – это то, что те сосуды, очень жизненно важные, которые, по которым идет кислород, питательные вещества в головной мозг, да, к внутренним органам, к нашим сердцу, потому что наше сердце – мышечная масса, которая тоже должна питаться своими специальными сосудами, да, венечными артериями. Вот. И когда происходит сужение почек, печени той же самой, да, и других внутренних органов. И вот когда происходит сужение просвета, то эти органы недополучают у нас кислорода. Конечно же, страдает, если мы говорим о венечных артериях, которые кровоснабжают нашу стенку миокарда, то, конечно же, наше сердце будет неправильно работать. Если мы говорим про иеремные вены, когда мы говорим про сонные артерии, которые сужаются просвет, то мы будем говорить о том, что наш мозг недополучает кислорода. Следовательно, его функция будет угнетаться, у нас будет плохая память, у нас будут проблемы с восприятием мира, в том числе с качеством жизни. Вот. И в конечном итоге мы познакомимся с различными заболеваниями, да, которые органические, которые уже обратно не открутишь, потому что, ну, к сожалению, не существует щеточек, которыми можно было бы залезть в сосудики и прочистить наш холестерин, да, это невозможно на самом деле. Ну и препаратов нет, которые бы растворяли те холестериновые бляшки, которые у нас сорганизовались внутри нашего сосуда. Сосуд, ко всему прочему, он становится очень хрупким и неподатливым к сужению и к расширению. Это очень плохо, потому что когда наш организм реагирует там, на стресс, на жару, на какую-то физическую нагрузку, еще на что-либо, понятно, что у нас несколько поднимается давление артериальное, но наш организм компенсирует эти вещи тем, что он либо сужает сосуды, когда вдруг резко упало давление, либо наоборот расширяет, когда вдруг у нас повысилось артериальное давление. Это в норме происходит, потому что мы всегда, а если бы мы повесили себе на руку суточный измеритель артериального давления, мы бы увидели, что в зависимости от физической нагрузки, от психоэмоционального состояния, от труда, особенно умственного, еще какой разговор, у нас все равно идет колебание. Но они все балансируют, потому что наш мозг, он контролирует, дирижирует всеми сосудами, где-то расширяет, сужает. И в среднем, как мы говорим, температура тела 36,6, да, в среднем по больнице. Когда у нас сосуды забиты холестериновыми бляшками, этого не происходит. И когда вдруг резко поднимается давление, может произойти, что этот сосуд может сломаться, порваться, лопнуть. Что это происходит? Это, как правило, случается как раз-таки в головном мозге. И тогда наступает ничто иное, как геморрагический инсульт. Вот, когда сосуд лопается, кровь изливается, это сгусток крови сдавливает отдел головного мозга, мы получаем нарушение речи, нарушение зрения, у нас там какие-то конечности могут не двигаться, либо плохо двигаться. В зависимости от зоны, еще какой-то, где это произошло, случается та или иная катастрофа. Да, конечно, медицина умеет спасать таких пациентов, умеет выводить из этого состояния, но в зависимости от того, какой сосуд сломался по диаметру, мы можем говорить о том, что отстроим мы этого человека полностью, да, чтобы он вернулся к обычной жизни. Либо же нет, либо же с какими-то ограничениями. Поэтому вот это вот очень-очень важно. Ну и еще одна проблема, достаточно серьезная, это в том, что эти бляшки, они не только сужают просвет сосудов, но могут отрываться. И вот когда эта бляшка отрывается, она, конечно же, прилетает опять же либо в сосуды головного мозга, тогда случается ишемический инсульт. Когда сосуд закупоривается мелкий, и дальше, когда естественная преграда, уже питательные вещества, кислород не поступает, и эта зона мозга, если длительное время не кровоснабжается, она просто отмирает. Если прилетает в сосуды, которые питают наше сердце, мы узнаем о таком состоянии, как инфаркт миокарда. Опять же, да, то есть оторвалась бляшка. Как правило, это в таких случаях, но еще очень грозное осложнение, когда бляшка может достаточно крупная, либо они соединяются, отрываются, улетает в легочные артерии, и тогда наступает тромбоэмболия легочной артерии. Это крайне грозное состояние, которое имеет очень высокий риск летальности, то есть смертность у пациента. Вот такая ситуация с холестерином. Что же необходимо сделать для того, чтобы понимать, что этот холестерин, который у нас есть, он не поступает вне того, что необходимо нам для того, чтобы существовал наш организм. Конечно же, надо ограничить потребление жиров. Причем назову их вредными жирами. То есть это маргарин, это фастфуды, да, трансжиры вот эти вот все. Фастфуды разные. Это начиная от этих сэндвичей, булочек, заканчивая беляшами, там, я не знаю. Не хочу называть названия этих продуктов, но все, что жарится на подсолнечном масле, все, что жарится на маргарине, мы должны понимать, что маргарин — это такой продукт, который очень сложно усваивается в нашем организме. Очень много от него беды наступает. Масло, когда в каких-то кафетериях жарится, ну, вы должны понимать, что даже та же самая картошка фри, которая готовится, да, она вроде бы вкусная. Дети ее так любят. Боже, она ж такая вкусная. И взрослые тоже ее очень любят. Но вы должны понимать, что то масло, которое залили для того, чтобы запечь вот эти вот кусочки, полосочки картошки, они пекут практически целый день. То есть мы должны четко понимать, что это не как у бабушки, что мы добавили чуть-чуть, немножечко маслица, обжарили, да, свеженького, красивенького, лучше на сливочном, да. Нет, такого не происходит, и поэтому мы на самом деле вот с этими вещами, которые пропитаны, просто пропитаны этими жирами, мы получаем, потребляем их большое количество. Да, они вкусные, потому что за счет вот этой хрустящей корочки, специй, соли, которые посыпаются в избытки, которые являются усилителями вкуса, мы их съедаем большое количество. И вы знаете, мы должны четко понимать, что идет и гормональная перестройка в том числе. Потому что когда много вот этого холестерина, когда много липопротеидов низкой плотности в нашей крови содержится, то они запускают обратную реакцию. Да? И, как правило, это все способствует ожирению, потому что накопление идет, нарушение обменных процессов, когда идет задерживание веществ в организме, метаболизм замедляется, следовательно, мы получаем избыточную массу тела. Это очень плохо. Но я хочу сказать, что даже у тех людей, которые и худенькие, стройненькие, есть тоже очень высокий уровень холестерина. Это тоже надо очень внимательно к этому относиться. Поэтому, если мы видим какого-нибудь полного человека, это не значит, что это равно высокий уровень холестерина, как правило. Но и у обычных субтильных людей тоже бывает высокий уровень холестерина, когда наша печень работает настолько, что она делает достаточное количество холестерина, плюс неправильное питание. И в конечном итоге мы приходим к тому, что даже у обычных людей, обычной конституции, тоже мы потом находим при ультразвуковом исследовании сосудов, головного мозга, шеи, других сосудов, как раз такие проблемы с тем, что они забиты именно холестериновыми бляшками. Поэтому вот жирного мяса количество, вот этих всех трансжиров, маргарин, фастфуд, колбас, это все мы должны однозначно ограничивать. Я не говорю, что мы там все завтрашнего дня должны прекратить есть. Нет, но мы должны подходить очень разумно к этим вещам. Конечно, мы должны добавлять полезные жиры. Те, которые содержатся у нас в рыбе. Да? Потому что с рыбы мы получаем витамин D. С рыбы мы получаем полезные жиры, которые очень хорошо усваиваются. Да? И которые на самом деле являются теми строительными кирпичиками, элементами, которые идут на строительство клеток, которые идут на выработку гормонов и так дальше. Орехи, авокадо, оливковое масло, пожалуйста, сливочное масло. Вот это то, что необходимо употреблять. Ну и, конечно же, самое главное – это регулярно двигаться. Почему? Потому что физическая активность повышает уровень хорошего холестерина. И однозначно он будет усваиваться, не оседать на стенках ваших сосудов. Это раз. Во-вторых, мы будем постоянно наши сосуды тренировать. Потому что, когда мы занимаемся спортом, когда мы ведем активный образ жизни, даем дополнительные физические нагрузки нашему организму, и он, естественно, начинает реагировать. Где-то, как я уже говорил, сосуды расширить, где-то сузить, где-то еще. То есть это вот такая ситуация. фоне, которая постоянно работает, тем самым мы держим в тонусе, в том числе и наше сосудистое русло, которое очень и очень важно. Ну и, конечно же, самое главное, я всегда призываю, всегда говорю, что мы должны регулярно проходить профилактический осмотр. Один раз в год, если у нас нет никаких проблем серьезных со здоровьем, это вот как часы, мы должны обслуживать наш организм. Я всегда говорю, что нашу машину, дорогую, любимую, которая есть в семье, да, мы же не махаем на нее рукой и не ездим до тех пор, пока она ездит, да. Мы там через определенное количество километров начинаем менять у нее масло, начинаем менять фильтры, то один, то другой, то третий. Так вот, я хочу сказать, что наш организм точно так же состоит из мотора, это сердце, топливный, это, наверное, печень наша, поэтому можем, сейчас медицина может поменять, а тот или иной фильтр, в кавычках, да, у человека. Но глобальную ситуацию мы не решим, и поэтому лучше свой организм не запускать до того состояния, когда уже необходимо прибегать к кардинальным решениям, потому что все равно это скажется на качестве жизни. А мы хотим все-таки как можно дольше быть активными, здравомыслящими, с горящими глазами, со светлой головой, и поэтому для этого мы должны проходить профосмотр. И касаясь нашей темы, мы должны смотреть и уровень холестерина, и уровень липопротеидов, и высокой и низкой плотности. Если они повышены, мы должны обязательно обратиться, редко очень бывает, когда понижен уровень холестерина, это, как правило, какая-то патология, поэтому я даже не буду этого касаться. Вот именно если есть повышенный холестерин, мы должны об этом вопросе поговорить с нашим лечащим врачом. Мы должны посмотреть и переоценить свой образ жизни, пересмотреть. Мы должны четко понимать, что мы едим. И вы знаете, иногда, когда с людьми встречаешься, ты видишь, что у него, есть реальные проблемы именно с питанием. Начинаешь разговаривать, и вот изначально одна из защитных форм нашего организма, когда он тоже пытается, нашего головного мозга, когда пытается слукавить, да, и он начинает рассказывать, да нет, я ж много не ем. Ну как ты много не ешь, когда у тебя избыток массы тела такое, что тебе уже можно ставить ту или иную степень ожирения. Начинаешь разговаривать, не, я вот там стараюсь, там после 7 часов ничего не есть, умница, молодец, а после 11 иногда могу. То есть, понимаете, а я почему это сказал? Мы должны критично и честно посмотреть на свой образ жизни. И тогда все понятно станет сразу. Потому что, поверьте, чем дольше мы будем себя обманывать, тем серьезнее потом возникнут у нас проблемы. И поверьте, рано или поздно все равно придем к тому, что хотим мы этого или не хотим, но мы начнем слушать нашего врача, но уже зачастую поздно, и поэтому мы начнем уже совместно тушить тот пожар, который есть, вместо того, чтобы что-то спрофилактировать. Поэтому высокий уровень холестерина, обязательно диета, обязательно физические нагрузки, конечно, не помогут снизить уровень холестерина. Но, опять же, мы должны четко понимать, что холестерин – такая субстанция, уровень которой в крови изменяется очень медленно. Поэтому, если мы сегодня с вами начали все-таки заниматься правильным образом жизни, правильным питанием, физическими нагрузками, то уровень холестерина мы можем с вами оценить, снижается он или нет, месяца через 3, не раньше. Это настолько медленно он снижается. А уже реальная тенденция к снижению мы увидим через полгода. Поэтому понимаете, насколько это трудоемкий процесс. Но вместе с тем его делать надо. Если диетой и физическими нагрузками, спортом это все компенсируется, хвала вам и почет, живите долго и ведите правильный образ жизни. Если с трудом, то, конечно, у нас есть специальные препараты. Опять же, доктор вам потом порекомендует, которые будут помогать снижать уровень холестерина. Но, поверьте, уровень холестерина мы должны держать в норме для того, чтобы в прямом смысле ясная память у нас была, здоровый организм, жили долго и счастливо. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
1: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: 32. В Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.
1: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля, в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26. В Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля. В Гомеле плюс 30-32. В Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Виктория Клементенок. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
2: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: Говоря о возможностях белорусской стороны, президент назвал направления, которые позволят довести товарооборот между Белоруссией и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов.
2: С нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, мы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Отмечу, Калужская область является одним из ключевых наших партнеров в России. В прошлом году товарооборот Беларуси и Калужской области составил 705 миллионов.

0: миллионов долларов. В основе нашего экспорта нефтепродукты, мебель, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретаны, другие виды товаров. В Беларуси из Калужской области импортировались преимущественно продукты для кормления животных, полимероэтилена и пропилена, рыбное филе и другие товары. Также в этот день Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отмечу, в состав округа входят 18 субъектов России, в том числе город Москва. Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа в прошлом году достиг почти 35 миллиардов долларов. За 5 месяцев этого года взаимная торговля увеличилась почти на четверть. В первый день своего визита в нашу страну Игорь Щеголев посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, ознакомился с ее возможностями и на встрече с Александром Лукашенко поделился впечатлениями от посещения этого высокотехнологичного предприятия.
1: Конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные, и продукт, который они готовят, и как они это готовят, и их умение искать новые решения, и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии, и союзного государства на этом направлении в надежных руках, и, конечно же, огромные перспективы для взаимодействия.
2: Игорь Владимирович, это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК, не просто нам это доставалось, предприятия, мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. Все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали. Что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК. Два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе.
0: На встрече с президентом Беларуси Игорь Щеголев отметил хорошую динамику товарооборота между Беларусью и Центральным федеральным округом России.
1: У нас очень хорошая динамика. С 2018 года мы выросли с 22 до 38,5 миллиардов долларов, если пересчитывать на доллары, объем нашего товарооборота. И только с 24 по 25 рост составил 4%. При том, что в целом между Россией и Беларусью 3%. То есть отношения с округом развиваются, это и понятно. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал. И потом это самая близкая Беларусь, часть Российской Федерации. И традиционные связи очень крепкие, закреплены на разных уровнях. Есть и соглашения с регионами, есть целые программы сотрудничества. Самые разные проекты развиваются. Есть наши регионы, которые участвуют на Белорусской универсальной товарной бирже. Есть регионы, которые создают совместные предприятия с Беларусью, есть активно те, которые приглашают белорусские компании для участия в наших национальных проектах. У нас, скажем, крупнейшая школа в России, в Воронежской области, была построена белорусскими строителями. Многие дороги, это тоже у нас такой важный национальный проект, строится белорусами. Очень хорошая репутация. Мы как раз говорили про то, что в России есть теперь система оценки деловой репутации. Мы приглашаем наших коллег познакомиться с этой системой и, возможно, перенять ее, используя ее во взаимоотношениях с российскими партнерами. У нас есть очень много общих тем, и мы с Александром Григорьевичем очень подробно и заинтересованно обсуждали опыт и Беларуси, и Российской Федерации, Центральной России в решении этих задач и посчитали, что у нас очень неплохие перспективы в самых разных областях.
3: Итоги недели.
0: Во вторник Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами.
2: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, Неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
0: Александр Лукашенко также по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними. Президент назвал Узбекистан ключевой страной для Беларуси в Центральной Азии.
2: Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимость Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира. И мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов, вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголии будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере, отношениям Беларуси и Республики Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферы.
0: В этот же день глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации в регионе, в том числе в сельском хозяйстве. Спросил президент также про граждан Узбекистана, которые прибыли для работы в агропромышленном комплексе региона. Сотрудничество в этой сфере строится на взаимной заинтересованности, подчеркнул глава государства. И об этом шла речь на недавних переговорах лидеров двух стран. Беларусь как государство с развитым агропромышленным комплексом и достаточными площадями для ведения сельского хозяйства готова сотрудничать с Узбекистаном, чтобы содействовать в насыщении рынка этой страны продовольствием.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области, как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее. И по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно – молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста, Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
0: По итогам доклада главе государства председатель Витебского облсполкома рассказал журналистам, что Александр Лукашенко требует навести безусловный порядок в регионе на всех уровнях управления, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. В ходе доклада главе государства речь также шла о ситуации в сельском хозяйстве. «Мы идем хорошим темпом, на треть выше, чем в прошлые годы. Техника и зерносушильные комплексы полностью готовы». Говоря о привлечении граждан Узбекистана для работы в регионе, Александр Рогожник отметил, что Витебская область от этого только приобретает. По его словам, акцент делается на наиболее востребованные специальности. Речь идет о сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Александр Рогожник полагает, что подобная практика будет способствовать не только развитию региона, но и реализации инвестиционных проектов. Уже обсуждается вопрос строительства крупного предприятия по деревообработке и большого молочно-товарного комплекса. В разработке огромное количество проектов. Позже в этот день глава государства принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Александр Лукашенко обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову.
2: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки. Их пожеланий я умею читать между строк. И дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, никогда не юлили там, и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
0: Белорусско-американские контакты носят устойчивый характер, заявил журналистам постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Дипломат отметил, что в ходе его доклада главе государства речь в основном шла о белорусско-американской повестке.
4: Фактически, наверное, раз в неделю, раз в 10 дней, может быть, у меня проходят встречи с господином Коулом, с другими представителями американской стороны по необходимости. Он является, как вы знаете, основным переговорщиком с американской стороны. Мы обсуждаем те вопросы, которые мы можем решить в двусторонних наших отношениях. Следующие шаги, которые обе стороны могут и должны предпринять после его предыдущего визита. Возможно, речь пойдет идет о последующих визитах каких-то, я пока сейчас не буду конкретные какие-то вещи или даты озвучивать. Но, поверьте мне, диалог идет очень открытый, очень доброжелательный, очень предметный. Надеемся на то, что в каком-то обозримом будущем плоды этого диалога мы увидим. Действительно, буквально несколько дней назад были очередные определенные предложения со стороны США в наш адрес, в адрес президента, сформулированная эта информация. Естественно, президент ознакомился, дал соответствующее поручение тем структурам, которые занимаются реализацией этих предложений, если они будут и когда они будут реализованы. Я планирую, да, действительно, буквально через несколько дней возвращаться в Нью-Йорк. Очередная встреча с господином Коулом состоится. Практически сразу же послание президента будет ему передано. Будем ждать результатов.
3: Итоги недели.
0: В четверг Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест, где посетил электроламповый завод. По прибытии в Брест глава государства высказался о необходимости достойно провести уборочную кампанию, несмотря на переменчивую погоду и большое количество осадков. Кроме того, подчеркнул он, уже сейчас нужно готовить земли под озимый клин. Для этого необходимо обеспечить аграриев необходимым количеством сельскохозяйственной техники. Глава государства также высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Президент уверен, белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина.
2: Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуши? Вот там, где я бываю в Пуши, но там так аккуратно все. Но там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? Это Пуша, где люди, знаешь, так, тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И в связи с этим, вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армии. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Нет, если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе. В армии.
0: В ходе рабочей поездки глава государства заслушал доклад о состоянии и перспективах развития электролампового завода, который входит в состав холдинга «Горизонт». Президент подробно расспросил об этом руководство структур, а также ответственных должностных лиц, в том числе руководителей Брестского облисполкома и комитета госконтроля. Было доложено, что в этом году завод приступил к реализации комплексной программы модернизации. Президент на Брестском электроламповом заводе ознакомился с работой нескольких производственных участков, где выпускают лампы накаливания, электронные блоки, LED-лампы и другие виды продукции. Кроме того, глава государства осмотрел выставку продукции электролампового завода и предприятий холдинга «Горизонт».
2: Порядка 95% вашего экспорта идет в Россию. Так вы меня информировали. Неважно куда. Надо продавать тем, кто платит деньги. Сегодня-завтра, конечно, будут, как мы определили с вами, востребованы эти светодиоды. Рынок огромен. Конкуренция высокая, но мы же не на голом месте, как в Африке, создаем это все. Мы же это умеем делать, у нас есть люди, компетенции. Самое главное – знать, что делать. И знать, если у нас нет оборудования, где его купить. Небольшие, повторяю, деньги, мы вам окажем эту поддержку. Можем ли мы конкурировать? Можем. Кадры и компетенции есть. Поэтому надо делать то, что мы можем. И стараться хоть на копеечку где-то производить то, что мы можем производить, не закупая по импорту. Но локализация должна быть нормальная. Наше производство. И надо стремиться к высокому проценту локализации нашей продукции. Качество может быть временной меры, это и нормально, но нельзя забывать про профиль завода. Это электролампы. А то, что мы делаем для «Горизонта» там и прочее, это хорошо. Но электролампочки, главное, это цель и задача этого предприятия. Более того, сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе мы можем спокойно конкурировать со всеми. Нюансы вы эти знаете. Надо только выполнить, к примеру, следующее условие. во-первых, закончить модернизацию. Второе, создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Кооперироваться надо, искать экономику в каждой детали лампочки, о чем я уже говорил. Третье, постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализацией. Четвертое, не допускать на наш рынок, мы об этом много говорили, некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттной, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттную. Еще раз повторяю публично, если это обнаружили, а наши производители, тот же Предко, директор этого завода, они же это сразу видят и понимают. Информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Дмитрий Николаевич, это должно быть под серьезным контролем.
0: В завершение посещения Брестского электролампового завода президенту преподнесли символический подарок. Дело в том, что в этом году предприятие отмечает 60-летие. По этому случаю Александру Лукашенко подарили первые лампочки, которые были выпущены в 1966 году. Глава государства распорядился разместить их в музее подарков во Дворце независимости.
3: Итоги недели.
0: В пятницу глава государства продолжил командировку в Брестскую область. В повестке дня вопросы сельского хозяйства и переработки. Президент заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ходе уборочной кампании в разрезе разных культур и их урожайности по областям страны. По словам главы ведомства, аграрии вплотную приблизились к 4 миллионам тонн зерновых. А Брестская область уже преодолела миллионный рубеж. Александр Лукашенко напомнил, что критерием эффективности работы сельского хозяйства определены показатели прошлого года. Сравнивая с ними, будут оценивать результаты этого. Отдельно президент спросил про уборку льна и заготовку кормов. В Березовском районе, также на поле озимой пшеницы сельхозпредприятия «Савушкин луч», президенту показали в деле опытный образец первого отечественного комбинированного рулонного пресс-подборщика. Он изготовлен предприятием «Бобруйск Агромаш». Опытный экземпляр сейчас проходит испытания в полях. Агрегат предназначен для работы в различных условиях эксплуатации. Его работа была представлена главе государства непосредственно на поле. Там же демонстрировалось проведение работ по известкованию почвы с использованием отечественного оборудования. Как было доложено главе государства, уровень локализации первого опытного пресс-подборщика превышает 70%, а на втором экспериментальном образце он уже больше 80%. Завершить испытания планируется в этом году, а в следующем изготовить опытную партию и запустить серийное производство. Здесь же руководство области порадовало первым миллионам тонн зерна нового урожая, вручив президенту традиционный каравай-миллионник. Побывал Александр Лукашенко и в березовском филиале холдинга «Савушкин продукт». Здесь создано крупнейшее сыродельное производство в СНГ мощностью 140 тонн сыра в сутки. Президент лично ознакомился с производственным процессом и технологиями, которые использует «Савушкин продукт». Кстати, в этом году флагман белорусской молочной отрасли отмечает полувековой юбилей. За это время проделан путь от небольшого завода до могучего предприятия, которое ежедневно перерабатывает тысячи тонн молока. География поставок охватывает около 30 стран. Прямо на производстве состоялась церемония награждения открытого акционерного общества «Савушкин продукт» орденом трудовой славы. Ряд сотрудников удостоен медали за трудовые заслуги. «Наши достижения не вершина, а новая точка отсчета новых планов», отметил президент.
2: И мы обязательно эти планы должны выполнить. В противном случае, зачем мы их составляем? Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основа любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой, потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других, не то что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо, будем не только жить, но и процветать. Убежден, что у предприятия впереди еще немало достижений. Значит, вместе с ним будет крепнуть и Брестская область, и вся наша Беларусь. Не зря же вы первый регион.
0: При вручении заслуженных наград белорусский лидер напомнил, что в начале нулевых мы и мечтать не могли об экспорте молочных продуктов. Сегодня же экспортируем продуктов на 10 миллиардов долларов. Из них 4 миллиарда зарабатываем на молоке. Но надо больше, заявил Александр Лукашенко. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен, и этот потенциал нельзя упустить. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
3: Итоги недели.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26. В Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля. В Гомеле плюс 30-32. В Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

32. В Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

та Альфа-Радіо. Хіти на кожен день.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Сити.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля, в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске синоптики обещают плюс 24-26, в Бресте днем от 29 до 31 градуса, выше нуля, в Гомеле плюс 30-32, в Могилеве и Минске от 26 до 28 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные.